0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Соціальні виплати та фінансування Сил оборони залишаються головними пріоритетами держбюджету на наступний рік, що готує уряд, заявив прем'єр Сергій Корецький після наради з представниками фінансового блоку. За його словами, уряд також працює над виконанням домовленості з міжнародними партнерами, від яких залежить подальша фінансова підтримка України. При цьому Корецький наголосив, до кінця тижня міністерства регіони мають відзвітувати про виконання планів стійкості. За його словами, наразі ця робота просувається незадовільно, тому уряд має визначити, де потрібне термінове посилення. У Києві через загрозу безпеці скасували акцію пам'яті до четвертих роковин теракту в Оленівці. Захід мав відбутись на Майдані Незалежності. Однак організатори Асоціації родин захисників Азовсталі вирішили не наражати людей на небезпеку через ризик російських обстрілів. Водночас вони наголосили, пам'ять про загиблих українських військовополонених житиме й надалі. Нагадаю вам, ніч на 29 липня 2022 року в колонії в окупованій Оленівці загинули понад 50 українських захисників, ще близько 130 отримали поранення. Україна звинувачує Росію у скоєнні цього теракту. Ну і сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників та захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. На Лиманському напрямку рашисти зосередили найбільшу інтенсивність штурмів, повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, росіяни постійно атакують малими піхотними групами та масово застосовують керовані авіабомби. Ну і у такий спосіб намагаються прорвати українську оборону та наблизитись до Лимана. Одночас наші воїни утримують позиції, а завдяки підготовленій системі укріплень і роботі сил оборони російські війська зазнають значних втрат ще на підступах до українських рубежів. Міністерство закордонних справ України спростувало заяви про нібито причетність Києва до атак на території Іраку. У відомстві наголосили, ці звинувачення не мають жодних доказів, українській стороні не передавали офіційних звернень чи інформації з цього приводу. Також в МЗС наголосили, що подібні заяви шкодять відносинам між Україною та Іраком і можуть бути частиною інформаційних кампаній проти нашої держави. Раніше радник президента Іраку з питань нацбезпеки заявив, що правоохоронці заарештували дослівно обмежену кількість осіб, які здійснювали атаки проти кількох об'єктів на території Іраку. Ну і під час допиту вони нібито зізнались у роботі на Україну. Жодних деталей посадовець не навів. Японію сколихнув найпотужніший за десятиліття землетрус магнітудою 7,1. Епіцентр розташовувався поблизу міста Окі на глибині близько 10 кілометрів. Японське метеоагентство оголосило попередження про цунамі. Прем'єр закликала людей триматись подалі від узбережжя та бути готовими до сильних афтершоків. Повідомлень про значні пошкодження інфраструктури наразі немає. Ну і на сам кінець, київське «Динамо» 30 липня проведе матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького «Паока». Поєдинок відбудеться в Салоніках, розпочнеться о 20:45 за київським часом. У першому матчі кияни поступили супернику з рахунком 2-3, тож для виходу до наступного раунду команді потрібно відіграти відставання. Переможець з цього протистояння продовжить боротьбу в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, а команда, що програє, виступатиме у кваліфікації Ліги конференцій. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач. Ігор, здравствуйте, привітаю вас в ефірі.
3: Да, приветствую.
2: Ну, давайте начнем с обострения, как это называет иранская сторона, между Украиной и Ираном. Собственно говоря, 25 июля Служба безопасности Украины сообщила о том, что атаковала в Каспийском море два судна, которые перевозили военные грузы между Ираном и Россией. Это подтверждал и президент Украины Владимир Зеленский. Ну и, соответственно, мы получили в ответ набор инвектив, как любят говорить дипломаты, со стороны иранского МЗС, значит, был такой Аббас Аракчи, ну, собственно, глава иранского МИДа. Он вообще написал о том, что, значит, Зеленский нахлебник, напал на иранское торговое судно, звонил он в Вашингтон и Брюссель. Вопрос такой, действительно ли это какой-то новый этап войны? Действительно ли это вот какая-то невероятная эскалация, о которой говорит Иран?
3: Они боятся, что Украина подключится более на полную бить как раз по северным рубежам, ну, для Ирана северные рубежи, Каспийское море. Для них это задний двор, для них это маршрут, это связь с Россией, для них это надежда пересидеть все эти американские, арабские, израильские удары. Поэтому они так подняли кипиш такой. Они просто угрожали еще до этого. Помните, они Украине угрожали еще весной? Вот. Но там был один раз, что они написали, и все. А сейчас они прямо много угрожают, потому что, ну, для них это... Если начнут... Они видят, что... Они не забанены, точно называется, в интернете, не видят, что в Черном море, Каспийском и в Азовском произошло. Вот. То есть они понимают, что это самое может и в Каспийском случиться. И получится так, что с юга у них блокада США, то есть они отрезаны от мира. Там 90% нефти они оттуда, как бы, свое, когда блокады не было. Экспорт был. Вот. Граница там с Ираком и так далее, это все. Ну, это сухопутная граница, но это все контролирует Израиль, бомбит, если что. Морской путь – это как раз Каспий, вот, с Россией. Известно, что российские самолеты прилетали в Тегеран, и люди забывают, я напомню, что, на минуточку, это вообще-то союзники, это не партнеры. Говорят, а что союзник Китай не помогает Ирану? Иран и Китай не союзники. У них союзнических соглашений никаких. А вот Россия и Иран – союзники. Разные, как бы, это. Есть просто близкие страны, там, партнерские страны, страны с интересами, дружеские страны, там, ну, всякое такое. А есть у нас союзнические договоренности. Между Россией и Ираном есть союзнические договоренности. И тут начинают бить по логистической артерии между твоим союзником. Ну, вот они и подняли кипиш.
2: То есть, когда вы говорите о том, что Иран может бояться, что Украина по полной включится в, ну, так, этот конфликт, это противостояние, имеется в виду, что вот просто мы начнем бить по их паромам точно так же, как мы уничтожаем там десятками, ну, или уничтожаем...
3: Да, я сказал, как в Черном море, вот, да.
2: Ну, тут интересно, что если послушать аналитиков, которые занимаются Ближним Востоком, украинских, да, они о чем говорят? Ну, во-первых, подтверждают ваши слова о том, что Каспийское море – это сейчас стратегически важное для Ирана. Там отдельно отмечают, что порты как раз на Каспийском море иранские работают без остановки, им там много всего нужно, включая, кстати, просто продовольствие для того, чтобы, ну, вот, кормить свое население. Но среди прочего они говорят о том, что, слушайте, ну, скорее всего, ничего не будет. Имеется в виду, что Ирану нечем ответить. Там есть разные варианты, которые предполагают, скажем, там может быть использование таких криминальных сетей, там, не знаю, в Европе для того, чтобы атаковать дипломатические представительства украинские. Ну, в принципе, вот такое мнение украинских аналитиков, ожидать какого-то там решительного ответа Ирана или чего-то нового не стоит. Вот согласны ли вы с этим? Понимаете ли вы?
3: Ну, теракт, это же смерть, это же террористы. Ну, у них же есть сети террористов. Провокации, кстати.
2: Ну, то есть, баллистические ракеты они своей России не отдадут?
3: Ну, у них же самих этих ракет не хватает. Им же разбомбили фабрики, то есть у них там вот есть, ну, короткого ракеты, которые короткого радиуса. Они их используют, чтобы иногда по арабам стрелять, по арабским государствам. Дальнобойные ракеты, те, которые у них сейчас остались, они берегут на случай, если Израиль подключится. Хоть что-то, хоть символически пустить. Не, понятно, что передать могут, вот. Но просто это не нужно думать, что Иран это... Такая фабрика, которая штампует ракеты, и все, с ней все нормально. Его вот весной разбомбили, и там они эти фабрики не восстановили. Раскопали некоторые подземные города свои. Ну, подземные города, называются ракеты, так называемые. Там были запасы каких-то ракет, сохранились. Да. Вот. Но нам нужно производить ракеты, а с этим проблема.
2: Но опять же, заявление украинского МИДа, официальное, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, да, он написал о том, что, ну, очень странно, не стоит Ирану изображать из себя жертву, мы все помним, откуда взяли шахеды в 22-м году, да, и что именно модифицировала Россия, чтобы запускать, значит, сотнями каждый день по территории Украины. Ну вот, одна из версий, я думаю, вы точно ее видели, почему, значит, Украина сейчас включилась в эту историю, в смысле, почему атаковала два судна в Каспийском море, иранских, что-то для того, чтобы быть ближе к Дональду Трампу, да, вот сделать ему приятно. Вы, по-моему, да, публиковали эту фотографию, там, значит, иранскую ракету с призывом убить Трампа, в смысле, типа, все там люди свободного мира, убейте Трампа. Если посмотреть на то, как развиваются отношения США и Ирана, то, значит, Трамп говорит, мы заключили договор, потом, значит, ничего мы не заключили, мы договорились, не договорились, бомбим, перестали бомбить. Может ли такое действие Украины быть чем-то, что, ну, сейчас в, как это, в масть Белому дому в Вашингтоне?
3: Да, вполне может быть. Ну, просто нужно не забывать, что Трамп всегда не любил Иран. Вспомните, в 70-е годы, как он про Иран говорил. Вот, он всегда призывал его бомбить, еще в 80-е годы. То есть, еще задолго до того, даже когда и близко, он там, как бы, президентство не маячило у него на носу. То есть, это его позиция как гражданина, в том числе, была. Это не то, что он стал президентом и решил, это, давайте, я не буду любить Иран. Не, у него не любовь к Ирану Аятол была с самого начала. Вот. И с момента тогда, когда, помните, была катастрофа, эти американские вертолеты разбились, вот это все. Вот. Поэтому, когда у него одна из буквально его этих предназначений жизни, генерал Сулеймани тоже по его приказу убили, я напомню. Вот. Один из важнейших и легендарнейших генералов этих Ирана. И вообще все эти, так называемые, оси сопротивления, шиитской оси террористической. По сути, он ее создатель, Сулеймани, то есть он ее архитектор, конструктор. Вот, поэтому в любом случае, когда вы бомбите Иран, вы делаете приятно Трампу. Вот, это такой вот этот жест дружеский. Вот. Как бы, ну, это реальная политика. Трамп делает выпады в сторону Украины дружеские. Украина сделала дружеские выпады в сторону Трампа. Но тут безотносительно Трампа. Украине выгодно, чтобы между двумя союзниками, чтобы союзник, который союзник вашего врага, который помогает не только шахедами, кстати. Они артиллерийские мины передавали, там, боеприпасы, амуницию. Меньшую часть Северной Кореи, конечно, но тоже передавали. Как раз по Каспию возили оружие. Так вот, Украине выгодно просто, чтобы этому союзнику было плохо, и чтобы логистические пути, артерии между Россией и Ираном тоже были нарушены. Если их не нарушают одни, то кто мешает? Это абсолютно легитимно, если Украина воюет с Россией, абсолютно легитимно наносить удары по кораблям, судам, которые возят грузы от одного союзника к союзнику, который является вашим врагом, агрессором, который на вас напал.
2: Ну, кстати, по поводу Трампа, он там, среди прочего, в любом удобном и неудобном случае вспоминает заложников. Это когда американское посольство захватили...
3: Ну да, да, я же говорю, у него эта штука уже вот все 40 лет тянется.
2: Но при этом до конца непонятно, а кто же все-таки рулит в Иране, да, вот после того, как Израиль ликвидировал верхушку.
3: Ксир.
2: А что с... Ну вот, там же главная, мне кажется, тайна, это...
3: Да, но его никто не видел. Ну, он есть, но его никто не видел. Может быть, Ксир придумал, может быть, он, ну, недееспособный, может, вообще умер. А может быть, он ранен, а может, он просто дурачок какой-то, вот, его где-то там прячут. Вот. Ну, по факту Ксир сейчас рулит.
2: Это имеет значение, что вот, да, вот новый верховный лидер, что его никто не видел, и, возможно, он мертв. Это что-то вообще значит для, ну, не знаю, структуры управляемости Ирана?
3: Я бы мог сказать да, но как бы нет, потому что Иран находится в положении, когда ему просто нужно выжить. То есть у него плачевное положение. И нужно, чтобы прекратили его бомбить, то есть прекратило здесь боевые действия, чтобы сняли с него блокаду. Ну, ему хотя бы банально ту же нефть, да, которая у него разливается. Там, где остров Харк, там нефтяные эти пятна. Вот. Там и так херовая ветхая эта инфраструктура, так сейчас нету экспорта. Вот. И если бы было вот такое, как бы, ну, поствоенное мирное время снова, тогда можно было обсудить, а что и как у них там. Но они сейчас в режиме таком, этом, как это называется. Вот. Ну, в режиме выживания. Ну, по факту КСИР сейчас у них всем управляет.
2: Ну, опять же, если слушать украинских аналитиков по Ближнему Востоку, они говорят о том, что, слушайте, ну, у них там в Конституции записано, что должен быть верховный лидер, если его нет, ну, это что-то, это может означать, что вообще произошел уже переворот, ну,
3: Ну,
2: опять.
3: поэтому номинально, они номинально его и назначили при Конституции, чтобы ничего не нарушать. А так, по факту, КСИР управляет.
2: Что мы видим буквально сегодня? Сегодня, значит, есть визит президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Он же сообщил о том, что он в США находится. Тут я процитирую. Уже в Соединенных Штатах Америки в графике встреча с президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу оборону. Приоритет номер один – антибаллистика, стратегическое сотрудничество с Америкой. Мир должен стать ближе. Это так в своих соцсетях написал президент Зеленский. Что мы понимаем? Что, ну, как повод для визита был использован, ну, это фактически похороны Линдси Грэма, сенатора, который там очень поддерживал Украину. Ну и на что я обратил внимание, не только я, естественно, что Трамп в тот же самый день встретится и с Зеленским, и с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Грэм Израиль тоже поддерживал, то есть я так понимаю, что израильский премьер тоже решил использовать этот повод для того, чтобы как-то обговорить с Трампом важные вопросы. А вот от визита Нетаньяху в Израиле чего ожидают? Опять же, ну, в контексте того, что происходит с Ираном и на Ближнем Востоке.
3: Не, ничего не ожидает. Все, что Израилю нужно, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Все, что к этому ведет и делается, ну хорошо. Бомбят отлично, американцы бомбят отлично, арабы бомбят отлично, украинцы бомбят отлично, кто-нибудь еще бомбит, ну вообще супер. Блокада нефть не идет отлично, вот, там, вот, курды кипиш устраивают отлично, турки их бомбят отлично. Кстати, помните, я до того, как американцы начали свои эти 2 недели ударов, я говорил, запомните, Иран еще будут бомбить. Вот, у вас в эфире. Я не думал, что так быстро. Вот, и начали бомбить американцы вот 2 недели, еще и арабы, как оказалось, тоже начали бомбить. И тоже, помните, я говорю, почему арабы не подключались, потому что, чтобы не казалось, что они как бы на евреев вот, работают. А сейчас как бы Израиль не удел, Израиль в стороне, и арабы более охотно начали бомбить Иран. Там оказалось и вот и Эмираты, и Саудовская Аравия, и все там потихонечку, без помпы, без крутых роликов всяких там красочных и так далее. Просто поднимали самолеты, бомбили. И украинцы подтянулись тоже, побомбили немножко. Ну, не сам Иран, но судно, которое это. То есть, вот, еще турков не хватает для всего веселья. Пусть подтянутся. Ну, кстати, арабы там затягивают Сирию, говорят, алло, сирийцы, что вы это? А давайте, присоединитесь. Ну, когда вы failed state, ну, то есть Иран это failed state, вас все бомбят, ну, как Сирии. Вот Сирия, когда в свое время был failed state, его клевали все, Асада и Сирию. Вот сейчас происходит с Ираном. И дальше будет хуже. Дальше и турки подтянутся, и остальные подтянутся. Все, у кого есть возможности стукнуть, стукнут. Так устроен большой мир, так устроена реальная политика. Вот. Когда вы слабеете, вас все заклюют. Вот, все заклюют и все вас запинают. Вот. Поэтому нельзя быть слабым, нельзя проваливаться.
2: Ну, тут я, конечно, не могу не процитировать, значит, спикера иранского МИДа, который, вот, комментируя эту ситуацию в Каспийском море, ну, в смысле, атаку украинскую, по двум иранским кораблям, он, значит, это все сравнил с Первой мировой войной, значит, с радикалами, которые, значит, начали мировую войну. Ну, тут просто стоит напомнить, наверное, этому спикеру, что это были, значит, сербские националисты, поддерживаемые активно матушкой России. Там матушка Россия очень хотела, чтобы в ее лоно влилось там большое количество южноевропейских земель. Я не знаю, следили ли вы за приключениями Лоры Лумер,
3: Следил.
2: мага-активистки. Вот. Она, конечно, очень интересный персонаж. Я бы оставил за скобками ее максимально исламофобские посты. Но это такой очень интересный симптом. Человек, который писал про нацистов в Украине, совершенно уверенно. И причем это же такая большая сетка, это же не только Лора Лумер. Про Лору Лумер это для нашей аудитории стоит напомнить, что несмотря на то, что она не занимает никаких постов в администрации Трампа, это вот человек, который в 2025 году могла прийти со списком людей, там то ли 10, то ли 11 человек, прийти к Трампу в Мар-а-Лаго и сказать: «Господин президент, видите вот эти фамилии? Они, значит, у вас служат, предположим, в комитете по нацбезопасности. Они, короче, нелояльные, вас не любят, их надо уволить». Что делает Трамп? Их увольняет. Теперь Лора умер в Киеве. Была в Киеве, была вообще в Украине, в Днепре в том числе была. И, значит, пишет о том, что она ошибалась. Вышел этот заголовок прекрасный о том, что Путин атаковал дронами Христа, имелось в виду Киево-Печерская лавра. Как вы оцениваете вот этот неожиданный резкий поворот мага-тусовки, которая всегда была против Украины, внезапно в нашу сторону? Что это все такое?
3: Довольно исчерпывающий Трамп ответил. Он сказал, они любят и поддерживают то, что люблю я. И поддерживаю. Администрация сейчас США, ну, она видит, что Путин не справился. Вот. И американцы на стороне сильных победителей. Вот. Всегда. Сильной стороны. Поэтому они сейчас видят, что ветры дуют в сторону Украины. Украина сохраняет стойкость и управляемость. Вот. Война вполне может закончиться так, что, назовем это так, не триумфальным разгромом Украины и не триумфальной победой России. Это во-первых. Во-вторых, Путин в прошлом году обещал Трампу, что он дожмет Донбасс. Ну, как бы это неизбежность. Неизбежная. Но зачем это все? Американцы видят, что они перестали передавать оружие. Да, продавать. Так все продают. Видели, когда сказали американцам, смотрите, Россия что-то оружие продала какое-то, продала, передала Ирану. Что сказали американцы? Они сказали, кошмар, какой ужас. Нет, они сказали, ну да, они что-то им передавали, все передают. Во время холодной войны арабским государствам Советский Союз бесплатно поставлял огромное количество танков и самолетов, и другого оружия. А США продавали Израилю оружие. Вот. Ну, никогда не приходили с претензиями, там, те или те. Ну, понятно, да, ну, война холодная, да. Одни поставляют, допустим, или продают, или поставляют, там, северянам, другие южанам, но Северная или Южная Корея. Одни в Кубу, а другие берут каких-нибудь турков в НАТО, например. Всегда определенный баланс там был где-то, да, помните, там, Карибский кризис, ну, когда там с ракетами вопрос. Ну, ты уже тех же турков взяли в НАТО для чего? Ну, поближе к Советскому Союзу быть, тоже ракеты разместить. Вот. То есть это всегда было. Поэтому, окей, мы Украине продаем. Так мы много кому продаем. Просто посмотрите, кому американцы продают. Они не просто продают, они всегда хотят быть первыми, кому не продают. Они выбили турков из программы F-35. Почему? Потому что те купили С-400 российские, которые теперь они могут, российские специалисты, шпионы, если будут взаимодействие технологий вместе, понять, как ну, уровень этого, незаметности F-35 и его системы. То есть, опять же, для людей, которые, ну, немного не в теме, F-35 и особенно F-22 до сих пор, ну, нет, это закрытая информация, неизвестно точно уровень у них радиолокации. Знаете, когда F-22 поднимается на перехваты тех же российских самолетов где-нибудь на северных рубежах, там, Арктика и так далее, на них ставят специальные отражатели такие. Вот. Чтобы как раз наоборот, он светился, он был виден на радарах. Чтобы не могли собрать информацию, российский самолет разведывательно не мог собрать эту информацию и потом сделать какие-то выводы. То есть он реально вступит в бой, вот когда будет война, вот и без этих отражателей. Чтобы действительно вот, можно было понимать, какой у него уровень там. А когда вот он подлетает к этим российским самолетам, на нем специально стоят эти отражатели, чтобы информация была ложная. То есть это все очень такая информация закрытая, вот, и американцам важно, чтобы именно их технологии были в их сфере влияния, и только вот они. Потому что все всем что-то продают. Окей. Вот. Мы кое не продаем. Передаем разведданные, окей. Так передавать разведданные Ирану. Хоть один раз Трамп сказал Путину, что а почему вы там спутниковые снимки передавали Ирану? Может быть, сказал в личных разговорах, я не знаю, вот, но так, чтобы где-то публично было или что-то нет. А было тут, вот поправьте меня, может быть, я не прав, а было такое, может, да, это Трамп, да, Трамп. А Байден, когда такое говорил, Байдена и его администрации, были замечания, что мол, а что-то вы Ирану передаете разведданные? Было такое? По-моему, не было. Поправьте меня, но, по-моему, такого не было, я не помню. Вот. Потому что, ну окей, вы передаете Ирану разведданные, а мы передаем разведданные вот, Украине. Ну, то, что наши разведданные круче и качественнее, чем ваши, ну, так а кто вам судья? Кто вам судья, что вы с 2% от ВВП всего мира полезли мировые границы перекраивать и обосрались? Вот. Потому что мы виноваты в этом. Мы вообще-то останавливали вас от этого. Говорили, нет, не надо. Неважно, любая администрация говорила, не надо этого делать. Вот. Так вот, Путин обещал, говорил, и в конце ничего. Но если стратегическую карту посмотреть, карта в начале 25-го года и карта сегодня, ну, одно и то же. А где-то даже вот Украина смогла это, на тактическом уровне контрударами где-то улучшить свое положение, отбить какие-то территории. Но это все не имеет, тактический уровень не имеет значения, потому что политиков такого уровня тактический уровень не интересует. Их интересует уровень общий, стратегический. На стратегическом уровне ничего не меняется вообще. Вот. Если бы русские захватили Запорожье, вот, тогда да. Тогда понятно было, о чем Путин угрожает, о чем он говорит. Вот. Это стратегический уровень. Был бы, это было достижение стратегического уровня, то есть областной центр. Поэтому они это видят, американцы. Видят, что Европа подключилась серьезно. Они же говорили, окей, типа вы хотите воевать, ну ладно, без проблем. Так давайте тогда это все оплачивайте. Европейцы подключились, и больше, вот, и деньги, и перевооружение, и так далее. Американцы посмотрели. Они же очень прагматичные. Максимально прагматичны. Вот. До безобразия, до неприличия. И видят, что по-хорошему Россия не заканчивает. Их же интерес был как? Заморозить войну. Вот. По сути, чтобы заморозить войну, были, грубо говоря, два препятствия. Первое препятствие – Украина, которая не хотела замораживать войну по условиям, как этого хотела Россия. То есть отдать Донбасс. Ну, как заявлялось, там, типа, ты вот танкоры и так далее. Понятно, что Россия больше хочет. И постоянно повторяют. Лавров и Путин и так далее. Но это с точки зрения американцев сейчас, допустим. Вот. Об этом Витков говорил и другие. Вот. Украина показала характер, Украина показала зубы, вот. Украина показала, что она дерется, и ей вообще-то как бы плевать, что там хотят русские и американцы. Вот. Как говорится, Украину не спросили. Вот. Американцы с русскими договорились, но Украину не спросили. Ну, Украина сказала, окей, без проблем, вот, и продолжила дальше. А второе препятствие основное – это сам Путин. Потому что Путину говорят, окей, они не хотят давать Донбасс. Ну, забери его, мы год не будем ничего делать. Мы не будем ни ругать, ничего, ни так далее. Вот. Возьми, забери. Ты же вот так хочешь? Ты же поэтому не закатишь войну-то, как ты нам заявляешь. Я сейчас снова я говорю с точки зрения, вот как американцы разговаривали с русскими. Проходит время, даже близко не пахнет тем, чтобы они забрали Донбасс. А у них, наоборот, ухудшается положение, у них там горит все. У них бензиновый кризис, в стране бензоколонки, у них нету горючего. Вот. А, приходят к Путину, тебе говорят, заканчивай войну. Уже все говорят, даже Токаев. То есть, как бы говорят Путину, алло, ну типа, да, опять же, нужно понять, что Казахстан не друг Украины, как, скажем, и Индия, например, и другие. Но они все видят, что это уже начинает их касаться, да, индийские граждане, которые погибли от удара российского. Вот. Токаев, который абсолютно ему не аист от того, что бьют нефтянку российскую и так далее. Но они понимают, что виновата здесь не Украина. Украина до да, начала не хотела этой войны. А Россия, которая не прекращает это. Так не проблема, ну, с точки зрения больших государств, вот, которые ведут себя как всегда, как рэкетиры и бандиты. Не проблема, если ты с кем-то воюешь и где-то кого-то насилуешь, бьешь, убиваешь и бомбишь. Окей. Для формальности могут какие-то там в ООН, озабоченности, где-то что-то то. Но в целом не проблема, если у тебя получается это. Если у тебя удается, то ты выполняешь всю домашнюю задачу, нет, то окей. Но если у тебя не получается, а это еще начинает в конечном итоге эти, как его, искры и эти, как его, осколки лететь по тебе, в том числе, как сейчас индусы начали по себе чувствовать и казахи, то приходят с вопросами, говорят, алло, а что это такое-то? Может, хватит? Как бы? Вот. Да, ты типа большой мальчик, там, помахал своей дубиной, обосрался и так далее, ну так и иди менять штаны, куда ты продолжаешь дубиной махать? Вот, с обосранными штанами. Ну, то есть, буквально то, что Путину говорят. Вот. Ты свою страну гробишь, свое государство. Вы же, кстати, видели, как такая, он сказал, что Путину то-то-то-то-то, и в том числе эти, какие-то враги Украины, не понимая, а ну, а враги Украины кто? Ну, Россия же враги Украины. Ну, короче, там нормально так он это вот. Там видно было по лицу Путина и его эти мимики, что как бы. Вот, поэтому... Сейчас я закончу, да, сейчас к американцам. Вот, поэтому все маг-инфлюенсеры, серьезные маг-инфлюенсеры, они, естественно, всегда держали и держат нос по ветру, наблюдая за Трампом и администрацией. Они видят, куда сейчас основной вектор направлен американской администрации и Трампа. И, вот, и они подключились с точки зрения... Ну, это хорошо для Украины, на самом деле. Но тут всегда нужно держать ушки востро, потому что это американцы. Он тебе всегда говорил, что это американцы. Вот. Ну ладно, миллионов это рассказано было уже в этих эфирах про американцев и про отношения с ними, тогда не буду повторяться.
2: Слушайте, ну давайте сделаем буквально паузу на випуск новостей. Єдине, про що хочу нагадати нашим слухачам-глядачам, що Радіо НВ запустило систему донатів. Якщо ви вважаєте, що те, що робить команда Радіо НВ, це важливо для вас особисто, для країни. Якщо ви хочете підтримати нашу команду, то можете зайти на сторінку radio.nv.ua і обрати зручний для вас донат. Нагадаю, говоримо ми з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Буквально після паузи, після новин повернемося до розмови.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Міжнародна організація IREX запустила застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База». У додатку можна знайти матеріали про психічне здоров'я і вправи для самодопомоги, а також корисні для ветеранів та ветеранок контакти. Зокрема, користувачі «бази» можуть написати психотерапевту та отримати фахову відповідь. При цьому людина може залишитися анонімною. Окрім цього, застосунок містить інформацію про тривогу, наслідки легкої черепно-мозкової травми, хронічний біль, поганий сон, депресію, нав'язливі думки та інструменти, як працювати з цим. Застосунок створила громадська організація «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Організація працює у сфері ветеранських справ із січня 2015 року, надаючи психологічну підтримку у доказовому методі когнітивно-поведінкової психотерапії. Важливим є те, що у розробці та тестуванні брали участь саме ветерани для перевірки її дієвості. У базі є трекер настрою, можливість записувати свої думки та стани, ставити нагадування. Застосунок уже можна завантажити у Google Play та App Store. Хоч цільовою аудиторією є ветерани та ветеранки, користуватися застосунком може будь-хто.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
10: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
11: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В ефірі Радіо НВ продовжуємо розмову з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Ви буквально перед паузой говорили о том, что сказал Касым Жомарт Токаев, его, кстати, имя никогда не может выговорить Путин, президент Казахстана, по поводу того, что надо как-то заканчивать войну. Там очень интересно, мы и в эфире, и вне эфиров общаемся с разными казахскими там, политологами, журналистами и так далее. Там очень интересная у них ситуация в стране, что общество за Украину, а вот политики, они, конечно, суперпророссийские. У того же Токаева, если верить этим политологам и журналистам, там семья, в смысле жена, сын, живут вообще в Москве. Но я тут еще на что обратить внимание, чтобы просто закрыть уже, может быть, тему США. На прошлой же неделе была это такая, довольно короткая встреча госсекретаря США Рубио с, министром иностранных дел России Лавровым. В Маниле на Филиппинах они встречались, что-то там 35 минут они разговаривали. И закончилось тем, что Рубио сказал: слушайте, вот это все, что Анкоридж, это все не работает, ситуация для России ухудшилась. Условия для Украины стали еще более неприемлемыми. Знаете, нужны новые предложения. На что, понятно, там Россия разными своими спикерами, включая кремлевского диктатора, ответила, что они же там будут нас дожимать и так далее. Но мне интересно, когда Рубио, целый госсекретарь, он еще и управляет Венесуэлой, и еще он советник по нацбезопасности Трампа, говорит о том, что нужны новые предложения. Это ничего от России ожидает, что они скажут: знаете что, не будем мы настаивать на денацификации и демилитаризации Украины, а там, только Донбасс хотим забрать. Какие ваши версии?
3: Не, как раз Донбасс забрать, это то, что они говорили на прошлом Анкоридже, то, что Путин говорил Трампу все это время. Американцы настаивают на заморозки войны по линии прекращения огня. Они хотят слышать это от России. Там же и Лавров, и, кстати, и Путин, и Песков постоянно говорят: Новороссия, Запорожье и Херсон. А под Новороссией можно понимать, что и Одессу сюда включаете, там Харьков или нет. Это все. Если смотреть глубже в их заявления, в конечном итоге там, естественно, независимой сильной Украины нигде не рассматривается Россия. Американцы говорят: прекращайте войну и заморозьте ее по линии прекращения огня. Они не отходили от этого требования, это у них позиция с того момента, как новая администрация появилась.
2: На самом деле, на что обратили внимание, что все-таки снова поменялись местами два важных пункта, что сначала прекращаем огонь, потом о чем-то договариваемся, потому что как раз в Анкоридже русские перевернули эту пирамидку, сказали: нет, сначала мы какой-то супердолгосрочный договор подпишем, понятно, невозможный, а уже потом будем прекращать огонь, кажется, вернулись к первоначальной версии, опять посмотрим. Но если уже говорить о том, как изменились обстоятельства для русских, вы в своем телеграм-канале публикуете много этих прекрасных роликов, где разные граждане России реагируют на то, что с ними происходит. Либо там очереди за бензином, либо по этим складам маркетплейса Wildberries ударили дроны, оно горит и так далее. Я тут обратил внимание, у вас последние, подборки, там есть такая милая русская женщина с выдающимися губами, где она говорит о том, что слушайте, как же много, как же она сказала, как же много злых злющих украинцев, нет, злющих людей на Украине, она сказала. Ну, типа, удивительно, откуда столько злющих людей на Украине. Но вы все это подписываете, значит, такой подводкой, вы пишете о том, что это хроники эксперимента. И тут как бы отсылаете к вашему тексту о том, что Путин в 2014 году начал масштабный социальный эксперимент над своим населением. Расскажите нашей аудитории, о чем вы, что вы имеете в виду?
3: Ну, опыты над людьми проводить нельзя после того, как накуролесили нацисты. Вот. И японцы, кстати, тоже. Обычно нацистов пугают, забываешь, и японцы, ну, там тоже, как бы, ребята были, которые шороху навели, в каких-то вещах даже и покруче, чем нацисты. Вот. Ну, короче, когда и те навели шороху, вот, ну, запретили. Сегодня, если вы начнете проводить опыты над людьми, вам дадут по шее. Скажут, ай-яй-яй, так не надо. Вот. При этом, обратите внимание, ну, люди иногда сами себя загоняют в эксперименты, как, например, Южная и Северная Корея. Ну, была война, потом разделились и так далее, все договорились. Никто туда их насильно не загонял. То есть, это две стороны противоборствующие. В итоге у нас две системы, абсолютно разные системы. И оказалось, что одни и те же люди, биологически одни и те же, это корейцы, которые один народ буквально. Да? Это не прикол, когда говорят один народ, это буквально один народ. Вот. За меньше века, за несколько поколений, севернокорейцы прямо зримо ниже, чем южный кореец. То есть меньше ростом. Из-за худшего питания. Мы могли теоретически это говорить, но, наверное, если людей, популяции людей, большие популяции людей плохо кормить, то в течение нескольких поколений они будут в среднем ниже. Это было бы, наверное, научное допущение. Но у нас же не было бы опыта, и кто бы вам разрешил такой опыт поставить? Представьте себе, вы злой доктор Менгеле, и вы говорите, а давайте там несколько миллионов, десятков миллионов людей будем в течение поколений хуже кормить. Вот. О, ни хрена себе, это что, это какое нужно быть злой империи, чтобы такое провернуть? А тут сами добровольно они как бы в это себя загнали, добровольно провели эксперименты, и теперь у ученых есть эмпирика, есть опыт. И я вижу, как там всякие популяризаторы говорят, ох-ох, смотрите, вот разного роста, вот, все, у нас есть доказательства. Вот. Самое касается коллапса цивилизации. Знаете, куча было допущения, что будет, если коллапсирует система там, вот, это энергетики, в особенности топлива, горючего. Завязано все на бензине абсолютно. Вот. А что будет? Ну, были гипотетические допущения, целые книжки писали, фильмы эти все про выживальщиков, зомби-апокалипсис. Вот, и так далее. Как люди себя поведут, например. Вот в России буквально такой эксперимент проходит. Он бы не был, если бы Путин не начинал войну. Вот. То есть, опять же, кто виноват? Люди сами начали. Не то, что пришли какие-то злые где-то вот эти и начали это проводить. Ну, можно считать, что вот есть Путин, который, он, по сути, весь это все это проводит. Вот. Все-таки его задумка была быстро наскоком, кавалерийским наскоком себе Украину забрать. Вот. А получилось так, что Россия погрузилась в такой социальный эксперимент. Это интересно. Это уникально, а такого нигде больше нет. Вы такого не повторите нигде. Если у вас, ну сегодня, по крайней мере, вот у вас есть эти государства, где тоже так все плохо, но там не было инфраструктуры такой. Вы не можете посмотреть, что будет, там, скажем, в Афганистане, потому что там нет, даже железных дорог нет. То есть там люди как живут без электричества, и там бензин в канистрах заливают в Тойоту, в техничку с пулеметами, едут куда-то на границу пострелять по белучам где-нибудь на юге. Вот это пик их механизации. Вот, где-нибудь, если не Кабул, то как бы там вы никак не увидите, что там люди так жили. А когда у вас развитое общество, где все завязано на топливе, и все было завязано на связях экономических, вот, все это коллапсирует, интересно посмотреть, как оно все, чем обертается. В том числе, кстати, логистика гражданская, Wildberries. Все эти гигантские склады, которые строят, гиперцентрализованные, они же не рассчитаны на войну абсолютно. Они очень хрупкие. Потому что, когда их строили, никто не думал, что Россию будут бомбить. Кто Россию будет бомбить? То есть, чтобы бомбить Россию в глубину, такая возможность была только у США, у Китая. Но война с США и Китаем – это ядерная война. Поэтому, когда строился склад Wildberries, если вы пришли к этому человеку там, лет 10, когда он построился, не знаю, 10 лет назад, 20 лет назад, короче, пришли бы к этому человеку и сказали, А вот вы строите все гиперцентрализованно, если прилетит боеприпас, и все сгорит. Он скажет, какой боеприпас, вы о чем? И в Подмосковье вообще. Единственный вариант боеприпас, это война США или война с НАТО. Но это ядерная война, это не то, что Вайлдберрис сгорит, вообще все сгорит. То есть это абсолютно был нереалистичный сценарий. Поэтому не закладывалось даже близко какого-то запаса прочности. И поэтому вопрос о том, что сейчас у вас горит Wildberries и сразу куча людей потеряют десятки миллионов вот, своих вложений и своих, ну, этих, как его, капитала своего, это был вопрос абсолютно фантастический из разряда выживальщиков. Из разряда этих любителей гнезда параноика строить. Вот, вот полностью. То есть это даже это. А тут все реальность. Здравствуйте, приехали. Вот, вот оно. Сегодня утром продолжается все, будет продолжаться дальше. Вот. Куда-то прилетело. ЗПЛ-компания. Вот. Тут в Московской области тоже там, ну, дымит нормально. Ну, то есть, ну, есть куда бить. И это все не то, что да, хрупкое неподходящее слово. Там один-два дрона прилетают, все вспыхивает. Вот. Как сток сена. Вот, поэтому по факту, из-за абсолютной неадекватности Путина, Россия погрузилась в большой гигантский социальный эксперимент. Вот. И люди, которые вот как вот эти вот с причмокиванием и с таким этим радостью наблюдают там, за корейцами, как корейцы там себя провели эксперимент над собой, сейчас также наблюдают за Россией. Вот. Куча социологов и ученых наблюдают. У меня есть знакомый социолог один, который живет за границей. Он мне пишет, говорит, а ну, ты знаешь, мы собираем информацию про русских и про Россию. А где еще такое можно увидеть? Вот, они все это как-то бьют друг другу морды. Вот, разводняк. Наебывают друг друга. Когда сейчас это нужны выплаты быть, вот это все. И, кстати, отдельная статья идет, вся эта тема с матерями-одиночками и матерями этих солдат. Вот, матери солдат и все эти жены солдат, этих мобилизованных российских. Вот. То есть это все, ну, говорит, мы собираем информацию. Вот, потому что, а где такое еще увидишь? Такого нигде не увидишь. Разве что, как будто очередная очень большая война, так может она вообще будет ядерная, будет последней. А тут уникальная ситуация абсолютно. Вот. И русские себя погрузили в эту ситуацию. Сами себя погрузили в гигантский эксперимент. Вот, там, подопытные мыши. Вот, на радость Путину.
2: Ну, интересно, что, конечно, эти подопытные мыши довольно быстро встроились в систему, да, в правила этого эксперимента, ну, которые там устанавливают сверху. Ну, на что, кстати, обращают внимание вот российские социологи?
3: Так, человек же скотина, которая всегда пристраивается вообще к любым ситуациям. Корейцы, которые, опять же, одни и те же, пристроились к двум системам, и те, и те. Северокорейцы пристроились к северной системе, он абсолютно лояльная вот структура, это все. А южнокорейцы в своей системе. Вот. Как это, знаете, этот мем есть, нужно больше минералов, там в Южной Корее в Старкрафте нужно больше минералов, играет игрок, и в Северной Корее нужно больше минералов, там на руднике кто-то вот копает.
2: Ну, так и есть. Ну, вот, кстати, если обратить внимание, что делает российская пропаганда, да, ну, вот на чем она делает акцент после того, как там были в том числе атакованы эти склады Wildberries, они пытаются раскручивать тему мести. Ну, в смысле, отомстим, мы, значит, это самое, присоединяйся к российской армии. Ну, короче, вся эта прекрасная риторика. Но мне кажется, и вы в том числе писали о том, что главное, ну, не то, что недоумение, а скорее такая растерянность, в том числе так называемых Z-патриотов, да, вот этих Z-фашистов, что большинство русских, ну, как-то уже не очень хотят мстить, да, и более того, там больше обвинений в сторону России, российского правительства, российского ППО, чем украинцев. Вот это как объяснить? Ну, что, они просто устали, знаете, устали мстить. Есть ли у вас объяснение?
3: Ну, а мстить, как бы, в смысле в чем? А в чем здесь Украина?
2: Нет, так они же, слушайте, они же, у них же нет вот этой причинно-следственных связей. Это вот как вот эти ролики, да, где типа какая-то русская баба не понимает, откуда столько злющих людей на Украине взялось, да, то есть типа в смысле, чувиха, тут 4 года нас убивают, откуда же они станут злющие? Вот тут просто момент того, что, кажется, они что-то мстить не хотят.
3: Да, потому что они, снова же, они не видят причинно-следственной связи в абсолюте. Не то, что вот Россия, Украина, Россия. То есть, они вообще ее не видят. То есть, причинно-следственная связь, в том числе, если, скажем, они бы вычитали бы Россию и считали бы, что Украина как бы начала, ударила. Они даже этого не видят. Абсолютно ноль причинно-следственной связи. Их интересуют, это люди, которые обычно были вне политики, особенно бизнес. Бизнес просто делал бабки, тем, что продавал кроссовки, телевизоры и всякие там эти, как его, вот, всякие другие, не знаю, ширпотребы, короче, какие-то там шубы, что-нибудь там позгорало и так далее, вот это все. И жили себе относительно нормально. Не олигархат, но и не гольные бедняки. Вот. И поэтому часто такие люди даже не интересовались, что происходит. Им, ну, они знали, что война есть, но им это неинтересно было, да, и это катастрофная фигня. Вот, ну его нафиг, типа. Вот. И есть бедняки и голь, которые продают себе на войну добровольно, ну так они сами себя продали, вот кто им судья. Вот. И всегда в их парадигме было, вот, мы не трогаем государство, это такие государства. Вот. Не должно допускать таких ситуаций. То есть обеспечить того, чтобы рынок работал, должно государство защитить этот рынок. А тут как бы рыночек не может порешать, когда по вам начинают лететь боеприпасы и все это уничтожать. Для этого есть государство с армией. И сразу рождается вопрос, а зачем тогда нам нужна армия, которая воюет, если я потерял 20 миллионов рублей? Вот. Тоже я видел там такую эту... Кто-то зетник, кто-то говорил. Вот. Короче, что-то люди начнут поддерживать СВО. В смысле как? Несколько сотен этих коммерсов и бизнесменов пойдут тогда в штурма? Не пойдут. А начнут донатить? Куда? Что донатить? Они деньги потеряли. Они злые. Они хотят, чтобы им донатили сейчас, как бы выплатили компенсации. А простая там голь, беднота... Из-за того, что какой-то коммерс потерял 20 миллионов рублей, пойдет из этого на СВО? Тоже нет. То есть как это влияет? Вот. Только люди злятся, это да, злость. В Израиле, когда, допустим, прилетают боеприпасы, даже просто от террористов, даже не иранские, а от террористов, есть сложная система компенсации, когда у вас имущество уничтожается. Потому что государство обязывается защищать общество.
2: Будьте здоровы.
3: Да, спасибо. Никогда не бывает такого, что говорят, ну, государство говорит, ну это Хамас разбомбил, когда Хамас стрелял, еще у него были возможности эти ракеты пускать из Газа. Это Хамас разбомбил, поэтому мы тут ни при чем. Платили компенсацию. Потому что человек платит налоги, чтобы государство... Как раз в том числе развивала свой железный купол, этот железный купол сбивал хамасовские ракеты. И если это не получилось сделать, то государство приходит и компенсирует. Это касается вообще любых как бы, обществ и государств. И есть общество, рынок – это часть общества, и есть государственная настройка, где один из главных институций государственных, который не может быть... Общественный, так сказать, это армия. Армия – это инструмент государства. И армия должна обеспечивать возможность обществу функционировать, в том числе рынку. И если армия этого не делает, то рождается вопрос, зачем нужно нам это государство и зачем нужна нам эта армия. Тут нет даже причинно-следственных связей. Тут прямая причинность. Поэтому эти люди, которые бизнесмены, которые платят плати рынка, это такие маленькие акулки рынка, это опять же не акулы, это не олигархи, но такие... Хищные рыбки, которые там каждый со своими шубами носится и свои там 20 миллионов зарабатывает. Вот. Они говорят, а что это? Что это в нашем аквариуме какая-то фигня происходит? А где же главный арбитр, который наш аквариум должен был ну, там, чистить, защищать, оберегать, воду менять в нем и так далее? Вот эта херня происходит. Вот. Вот такие вот дела.
2: Ну, знаете, тут есть еще интересная ирония по поводу того предположения, что сейчас вот эти малые и средние предприниматели российские начнут срочно донатить на российскую армию. Тут просто нужно вспомнить о том, что Wildberries принадлежит, ну, то есть эта компания, этот огромный маркетплейс, принадлежит такому сенатору российскому Сулейману Керимову. То есть вот он контролирует, там у них был конфликт внутренний, он контролирует эту компанию. Ну и буквально в марте 26-го года он уже что? Он уже как бы пожертвовал 100 миллиардов рублей в государственный бюджет как раз на войну. Ну вот пожертвовал, теперь оно прилетает. Вряд ли пожертвования этого малого-среднего бизнеса что-то смогут изменить. Ігор, спасибо вам большое за вашу аналітику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, ми говорили з Ігорем Левіним, ізраїльський військовий оглядач, був з нами на зв'язку в прямому ефірі. Далі будуть новини, після новин ефір продовжиться.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.